Поварину бы я вор. Астамных сиар тодиги чальчирот. Сен и дуль чолгагат. Апси тамлых оболгава. Орин гартар мэнчин сой. Тэнгүүди чанг чэднийг имбирад Лиуланг чинэ ондаг Валли фэнгма нэрту мэрндэрм ордэй жуо Хай шучэнгэн отнаос жуншэнан гарл

Поварину буявар. Астамных шиар тодиги чалжирот. Сен идулчу олгагад. Афси тамлыхы болгава. Орин гарттар мүн жинсой. Тэнгүүди чан жетнийг имбират. Лиуланг жинэ ондаг. Валли фэнгма нэрту мэндэр мардэ жуо. Хай шучэнгэн отнаас жуншэнанг.